я сегодня, и скрипу обсалась и нас умолила, и умирали на ура, занимали за стимали, зонада на руку смея дала, аминь. Айом слава есть патрона, были за сада, не нахуй, не сами, не курарами, аминь. Аминь, сэрэй,